0: Почему не смеяться, когда новый день начинается?
1: Вы с Ромою с руки и лицо.